0: Der neue Sound im World Wide Web. Alter Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,